0: Дякуємо, друзі, що обираєте Київ 24 основним джерелом інформації. Сергій Одаренко,
1: Юлія Гльоза
0: і вся наша професійна команда докладає разом зусиль для того, аби ви розуміли якомога більше. Казки про божественне походження влади Путіна та тотальний контроль над суспільством. Саме так Кремль намагається отримати підтримку росіян. Про те, що владу в руки Путіну нібито дав сам творець, заявив глава МЗС РФ і Сергій Лавров. Тим часом патріарх Кирил закликав росіян дякувати Богові за нинішнього президента. Так, за даними Американського інституту вивчення війни, таким чином Кремль готує умови для нової хвилі мобілізації.
1: У Кремлі після виборів до Держдуми оцей процес називають вони там так, але ж це імітація. Тим не менш, вони можуть ініціювати після нього запровадження воєнного стану з інформацією пропагандистів. Це дозволило б владі суттєво посилити контроль у середині країни. Серед можливих заходів називають обмеження діяльності політичних партій, громадських організацій, заборону масових заходів, посилення цензури, запровадження комендантської години, обмеження пересування громадян і можливість залучення населення і майна до потреби оборони у війську.
0: Кремлівський диктатор намагається зняти з себе відповідальність за розв'язання багаторічної війни проти України та численні жертви серед населення. Про це йдеться в матеріалі Інституту вивчення війни. Путін прагне максимально мілітаризувати росіян. Як один із прикладів, це схвалення Путіним колективного голосування в Думі за закони про інтеграцію окупованих територій Луганської, Донецької, Запорізької та Херсонської областей України. В публічних виступах диктатор також розповідає про те, що росіяни його нібито питають: а що ж ми будемо робити, коли СВО завершиться?
1: Незважаючи на свої плани, Путін боїться відкрито оголошувати мобілізацію. Про це в інтерв'ю для Sky News розповів і заявив президент України Володимир Зеленський. Однак, за його словами, кремлівський диктатор все одно планує набрати від 300 до 500 тисяч додаткових військових окупантів. Ймовірно, це може бути восени, після виборів до Держдуми. На тлі цих даних Володимир Зеленський закликав посилити тиск на Росію всіма можливими способами, як за допомогою далекобійних ударів, ну, власне, так і за допомогою нових санкцій. Доєднується до нас Дмитро Гудков, російський опозиційний політик. Пане Дмитре, вас вітаємо.
2: Да, привітаю вас.
1: Дякуємо, що доєдналися. Пане Дмитре, насправді про Путіна говорити можна довго і не завжди коректно і культурно, але ж хочеться зрозуміти, чи справді він живе в якійсь іншій реальності, от намальований ним самим собі. І наскільки отакі його бачення цих процесів, де він переможно веде армію вперед, кожне нове село захоплене і так далі, оце все впливає на нашу війну. Чи можемо ми говорити про те, що він сам собі добрешиться? Чи все ж таки росіяни будуть йому вірити, ну і просто виконувати сліпо його вказівки атакувати Україну?
2: Ну, я бы здесь бы на это смотрел через призму того, что вы сказали, так называемые выборы. Я это люблю называть специальные выборные операции, потому что это никакие не выборы. Но, тем не менее, это достаточно сложный будет период для Путина сейчас, потому что он уперся, так сказать, в тупик и дипломатически, и военный. И мы видим, что ситуация складывается на фронте уже не в его пользу. И, собственно говоря, соревнования по дронам Украина выигрывает. И уже и Москва, и вся Россия понимает, что война пришла, в общем-то, домой. Соответственно, у Путина есть несколько вариантов эскалации. Я думаю, что, конечно, он не согласится ни на какое мирное соглашение. Это не в его характере. Он будет искать возможность, как перевернуть, так сказать, всю эту, весь этот шахматный стол геополитический. Значит, мобилизация, о которой вы упомянули, я думаю, что следует ожидать. Причем она не будет анонсирована никак, потому что уже действует указ путинский о частичной мобилизации. Его никто не отменял, просто его не исполняли. Поэтому если будет принято политическое решение мобилизовать от 300 до 500 тысяч, о чем сказал ваш президент, я думаю, что примерно цифры реалистичные, системы к этому готовы, военкоматы к этому готовы, вот, то просто будет исполняться старый указ, и они это сделают. Значит, дальше, как сама эта выборная операция будет влиять на будущее решение? Если Путин скажем так, обеспечит следующий состав Думы, ну, будет примерно такой же, без особых проблем, когда никто не пойдет ни на какие выборы, явка будет условно 40%, из них 20-25% это будет организованный электорат, ну, собственно, тогда система увидит, что никто против не высказался, да, неважно как, там, за яблоко, не за яблоко, порвать бюллетень или еще что-то. То есть, если народ безмолвствует, значит, народ после этой специальной выборной операции получает мобилизацию по полной программе. Я думаю, что она будет проходить преимущественно в малых городах, вряд ли в Москва-Питер, ну, может быть, за редким исключением. Что готово для этого? Если вас призывают, то вас призывают уже в электронной системе через госуслуги. Соответственно, если вы пытаетесь выехать из страны, то офицер на границе берет ваш паспорт, сканирует, и у него сразу красный флажок вылезает. То есть вы просто не сможете пересечь границу. Это первое. Второе, конечно, они будут пытаться еще покупать дураков за деньги, которые заканчиваются. Ну, например, есть экономические меры, как, например, спровоцировать дополнительную безработицу. Ну, то есть закрываются стройки, например, да, повышается ставка банковская или она не снижается. Соответственно, дальше проблема у строительных компаний, соответственно, страховых компаний, у металлургов, ну и все по цепочке идет. Соответственно, получается какая-то масса безработных, у которых единственная возможность отправиться на фронт, чтобы как-то заработать. Поэтому я предполагаю, что Кремль почти уже готов вот к объявлению этой новой мобилизации, даже не к объявлению, а к исполнению этого указа о мобилизации. Вот. Но там выборы, выборная операция, это всегда период турбулентности, очень серьезный политический. Поэтому они просто ждут, чем все закончится. Вот тут, вот. И второе, Дмитрий, что они сделают, это будет как какой-то формат гибридной войны с Европой. Вот уже сегодня ракета в Польшу прилетела. Это только начало. Я думаю, что мы в сентябре увидим такие же попытки. При этом никто не будет брать ответственность, будут всегда сваливать на Украину. Или говорить, что значит это не мы, а кто-то еще. Вот. Но задача очень простая. У Путина сделать так, чтобы в коалиции желающих поддерживать Украину было меньше желающих. Поэтому он будет пытаться организовать какие-то диверсии, какие-то варианты гибридной войны, чтобы Европа почувствовала цену войны.
1: Да, підняти свій рейтинг в тому контексті, що маленька переможна війна і так далі. Пане Дмитре, от ви кажете, що анонсувати не буде Путін мобілізацію, але ж, ну, по факту її в інтерв'ю анонсував наш президент України Володимир Зеленський. Я до того, чи буде реакція населення, чи почують, почнуть тікати, виїздити, все ж таки тоді мобілізація, мільйон росіян змусила переїздити, хоча вони повернулися вже багато хто. Як от поведе себе населення Росії?
2: Конечно, це, наверное, незаметно пройти не може. Но все-таки 300-500 тисяч при 140-мільйонному населенні – это не то же самое, что в Украине. Надо прекрасно понимать, что тем более они не будут трогать Москву-Питер. Это мой прогноз. Я думаю, что, скорее всего, они попытаются сделать так, чтобы Москва не заметила. Но, понимаете, интернет устроен таким образом, что если в регионах людей будут хватать, то эти кадры будут очень быстро распространяться даже в запрещенных социальных сетях, куда у людей, особенно у молодых людей, есть доступ с помощью VPN. Да, это будет все равно проблема для Путина, совершенно очевидно. Но то, что он попытается это сделать, я в этом, ну, практически уже не сомневаюсь. Единственное, в моменте, когда они начнут что-то делать, если они поймут, что реакция достаточно жесткая, то они в последний момент, конечно, могут все свернуть.
1: Ну, отже ж і Павло Дуров отримав звинувачення. Тобто все воно до соцмереж тягнеться, про які ви говорите, що вони роль грають, але ж їх блокують для звичайних росіян. Ну і, пане Дмитре, от знову ж таки активізувалися ці розмови і з нашого боку, але ж і на Заході, про те, що перемовини, мирний якийсь процес треба розпочинати. Він так і не заграв за цю війну своїми барвами, якими потрібно. Путін. Як зараз Путін бачить війну? Він поставив питання, що ми будемо робити, яке СВО закінчиться. Як би ви на нього відповіли, так? І, ну, і насправді, як бачить зараз війну Путін? Готовий він воювати надалі? Послухає він Трампа? Тиск йому це треба? Що тут?
2: Ну, мне сложно, конечно, говорить, что в голове у диктатора обезумевшего, но я предполагаю следующее. Он уже наблюдал, как менялась позиция Соединенных Штатов Америки с приходом Трампа, и он видел, что лозунг «America first», да, или «Make America great again», она привела к тому, что Америка, она не отказалась от поддержки Украины, но она снизила финансовую поддержку очень заметно. И сегодня все прекрасно понимают, и Путин понимает, что успех вот, Украины, он как бы зиждется в основном на европейской помощи. То есть европейцы не испугались, европейцы собрались, европейцы обеспечивают поддержку Украине и еще покупают оружие в Соединенных Штатах Америки. Более того, если еще при Байдене существовали какие-то ограничения, вот вам ракеты, но вот туда нельзя стрелять, сюда нельзя стрелять, то сейчас как будто бы все эти ограничения сняты. И причем ответственность-то взяла Европа. Но с Америки он видел, да, как позиция поменялась. И я думаю, что его расчет на то, что могут поменяться настроения в Европе. Мы все знаем про рейтинги в Германии. Первое место занимает партия «Альтернатива для Германии», которая, в общем-то, выступает против такой поддержки. В Великобритании это UK Reform. Первое место во Франции у Ле Пен, которая по разным опросам сейчас у любого выигрывает выборы президентские во втором туре, а эти выборы уже в следующем году. Я думаю, что он держит в голове идею, что надо еще затянуть, угу. Надо подкопить ракет, надо устроить ужасную зиму для Украины. Вот. А там, глядишь, поменяется власть во Франции, а потом Германия, а потом еще где-то, и ситуация будет меняться не в пользу Украины. Это вот то, что у него может быть в голове, как я это себе представляю.
1: А він, мабуть, же хочет Трампа пересидеть цією війною, ну, как бы.
2: Да, с другой стороны, мы видим, как в Америке меняется позиция, потому что это очень рискованная игра, и я думаю, что даже если какие-то изменения произойдут во власти крупных стран Европы, то они будут менять не менять позицию, а там будет ситуация развиваться по примеру Италии. Мы все помним, как все ожидали, что будет новый премьер Италии из националистов, займет какую-то пропутинскую позицию, но этого не случилось. Почему? Потому что радикальные правые силы, они когда приходят к власти, у них становится задача построить себе широкую базу поддержки. Только, грубо говоря, если тебя поддерживают только националисты, только справа, ну, ты долго не просуществуешь во власти, не удержишь ее. Тебе нужно делать более широкую базу, тебе нужно становиться, грубо говоря, премьером, я не знаю, президентом всех граждан. Вот. И, как правило, позиция радикально правых начинает меняться, двигаться в сторону центра, умеренного центра. А умеренный центр – это поддержка Украины, это поддержка Европы, поддержка Брюсселя и поддержка в целом коллективного Запада.
1: Пане Дмитре, дуже вдячні вам, що доєдналися, дуже вдячні, що поговорили про нашу війну, але ж і диктатора прогнозували, що в нього в голові, на які дії він здатний. Дякуємо вам. Дмитро Гудков, російський опозиційний політик, в режимі онлайн був гостем нашого ефіру, поговорили про Путіна і його бачення війни, але ж і наше у контексті підтримки західних країн, які от Путін сподівається, що перестануть нас підтримувати. Це впливає.
0: Бачення Путіна, очевидно, він не збирається зупинятися. В цей момент часу ворог атакував Дніпро, зайнявся терміналом логістичної компанії. Попередньо обійшлося без постраждалих.

0: смотрите, как будто, бля, ядерный взрыв, но...
1: Там огонь какой-то.
0: Просто все, его нету, но... Все.
1: Вот их, да. Они строили, строили, раз...
0: Сколько миллиардов, но... Просто...
2: Так, і так само не пожежами єдиними, тому що на складах Wildberries у Пензі теж щось потужно детонує.